لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Побанди Хавас. Ходжет Занджир Надорад. Дома Аст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня поговорим о традициях, которые объединяют. Традиции часто воспринимаются как что-то старомодное. Так делали наши бабушки и дедушки, наши предки. Но если посмотреть внимательнее, традиции – это не про прошлое, это про связь, про ощущение. У нас есть что-то свое, особенное. А значит, мы не просто живем вместе, мы принадлежим друг другу. Семейная традиция может быть совсем маленькой, не обязательно печь пироги каждое воскресенье или устраивать большой праздник по календарю. Традицией может стать совместный завтрак в субботу, вечерний чай без телефона, прогулка раз в неделю, чтение книги перед сном детям, звонок родителям по воскресеньям. Это повторяемость, которая создает устойчивость. Почему традиции так хорошо объединяют? Во-первых, они дают предсказуемость. В мире, где все меняется, приятно знать, в пятницу мы ужинаем вместе или на Новый год мы смотрим один и тот же фильм. Это как маяк. Во-вторых, традиции снимают напряжение между поколениями. Когда дети растут, у них появляются свои интересы. У родителей своя усталость. У бабушек и дедушек свои ожидания. И традиции становятся нейтральным мостиком. Не разговор, кто прав, а совместное действие. А совместное действие сближает лучше многих слов. И в-третьих, традиции создают историю семьи, воспоминания. Мы когда-то ходили в парк осенью. Мы писали друг другу записки. Мы украшали елку перед Новым годом. И эти воспоминания становятся внутренним домом, который человек носит с собой. Важно помнить, традиции не должны быть обязанностью. Если традиция превращается в контроль, например, «ты должен прийти, иначе ты нас не любишь», она перестает объединять. Настоящая традиция гибкая. Она поддерживает людей, а не ломает их. И, пожалуй, лучший момент – это создавать новые традиции. Не повторять чужие, а придумывать свои. Потому что традиции – это язык любви, который семья выбирает сама. А вы что скажете, мои дорогие слушатели? Какие традиции у вас уже есть в семье, благодаря чему вы хотите снова и снова возвращаться домой? Оставляйте свои мысли и вопросы на нашем телеграме по номеру 8840107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: 137 миллион.
5: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در بوره مایکل جکسون، ترانه‌های این اووزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خاص را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. آسیا پلس. هر روز یک قدم به

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: من رو به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишу.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз това ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
3: Думаешь, полеты – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
6: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорогая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
0: Джониоча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
8: Шарики барнома Comfort Baby. Голибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
9: Салом, модарони азиз. Бо иваз шудани фаслҳо, хатари бемориҳои мавсимӣ низ зиёд мегардад. Чӣ гуна кӯдаконро муҳофизат намоем? Пеш аз ҳама қоидаҳои оддии гигиенаро риоя кунед. Дастҳоро мунтазам бо собун бишӯед, хонаро шамол диҳед ва муҳити тозаро нигоҳ доред. Кӯдак бояд ғизои мутавозин истеъмол намояд, хоби кофӣ дошта бошад ва ҳар рӯз, агар вазъи ҳаво мувофиқ бошад, дар ҳавои тоза сайру гашт кунаду бозӣ кунад. Дар мавсими паҳншавии бемориҳои сироятӣ аз ҷойҳои серодам худдорӣ намоед ва ҳангоми бемор шудани яке аз аъзои оила чораҳои эҳтиётиро ҳатман риоя кунед. Дар хотир доред, пешгирӣ ҳамеша аз табобат беҳтар аст. Барномаи Ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Ҷониоча, як гаҳвора меҳр.
8: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид.
6: Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата.
5: «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома.
6: Телефон 78-999-99-99.
5: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
7: Excel رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه Excel انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت با رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. Он ро аз даст наде.
0: Рақами телефони идораи реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Тобистон фақат гармии тоқат фарсонист. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ хаст. То 31 август. Тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 87 00 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва лаззати шодиовар.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALOM24 и скидка 20 самани на первый заказ. Скачивайте Osson 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: О, че хубки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рахуюби зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмадвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан призвал не покупать напитки, хранившиеся на солнце. В Таджикистане объявили дату начала регистрации желающих работать в Южной Корее. Владимир Путин поручил изменить соглашение с Казахстаном и Узбекистаном по военным поставкам. Далее подробности этих и других событий. Агентство «Таджикстандарт» призвало жителей Таджикистана не приобретать питьевую воду, сладкие газированные напитки, которые длительное время хранились под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре. Как отметили в ведомстве, несоблюдение условий хранения может отрицательно сказаться на качестве и безопасности продукции. Потребителям рекомендуется внимательно проверять срок годности, маркировку, состояние упаковки и условия хранения напитков. В агентстве советуют отказаться от покупки продукции с поврежденной или деформированной тарой, а также напитков, которые продолжительное время находились на открытом воздухе. Предпринимателям и продавцам напомнили о необходимости хранить питьевую воду и другие напитки в прохладных местах, защищенных от прямого солнечного света. В случае же выявления нарушений потребители могут обратиться в агентство «Таджикстандарт». Электронная регистрация граждан Таджикистана для участия в экзамене APS Topic начнется 10 августа. Успешно прошедший отбор смогут претендовать на работу в производственной сфере Южной Кореи. Об этом Азия Плюс сообщили в агентстве по трудоустройству за рубежом при Министерстве труда, миграции и занятости населения страны. Регистрация будет проходить в здании самого агентства. Размер экзаменационного взноса составляет 330 самани. К участию допускаются граждане Таджикистана в возрасте от 18 до 39 лет, владеющие корейским языком на уровне, необходимом для сдачи APS Topic. Кроме того, кандидат не должен иметь судимости инфекционных заболеваний, а также фактов депортации из Южной Кореи. Президент России Владимир Путин поручил правительству начать переговоры с Казахстаном и Узбекистаном о внесении изменений в действующие соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Об этом пишет Фергана. При этом не уточняется, какие именно изменения планируется внести. Действующие же соглашения регулируют не только поставки российского вооружения, но и взаимный обмен продукцией военного назначения. Под их действия попадают вооружение и военная техника, работы и услуги в сфере военно-технического сотрудничества, военно-техническая информация, технологии, результаты интеллектуальной деятельности, а также конструкторская, техническая, технологическая и эксплуатационная документация. Кроме того, соглашения предусматривают ремонт и модернизацию вооружений, проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также создание совместных производств и подготовку специалистов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон тақдим мекунад. Роллер гармию осойиш бахар як хонадон.

0: новості. Радіо Азія Плюс. Басуба Расіва Мубойсаго Хамиша Джолибба Омузандан. Шарт нестки, книгого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далильхо мутамат, ва назарго асоснок бошан. Амму, вале, шоу барномаи Мубойсави бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Хар рӯз як қадам ба пеш.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, як я се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру аз басей мегачипс, дар сомони и мегачипс.
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برقمی 94-888-828-828-828
5: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی
0: رقمی تلفونی دوره رکلامه 41-41
7: رادیو آزیا پلوس

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня поговорим о традициях, которые объединяют. Традиции часто воспринимаются как что-то старомодное. Так делали наши бабушки и дедушки, наши предки. Но если посмотреть внимательнее, традиции – это не про прошлое, это про связь, про ощущение. У нас есть что-то свое, особенное. А значит, мы не просто живем вместе, мы принадлежим друг другу. Семейная традиция может быть совсем маленькой. Не обязательно печь пироги каждое воскресенье или устраивать большой праздник по календарю. Традиция может стать совместный завтрак в субботу, вечерний чай без телефона, прогулка раз в неделю, чтение книги перед сном детям, звонок родителям по воскресеньям. Это повторяемость, которая создает устойчивость. Почему традиции так хорошо объединяют? Во-первых, они дают предсказуемость. В мире, где все меняется, приятно знать. В пятницу мы ужинаем вместе или на Новый год мы смотрим один и тот же фильм. Это как маяк. Во-вторых, традиции снимают напряжение между поколениями. Когда дети растут, у них появляются свои интересы, у родителей своя усталость, у бабушек и дедушек свои ожидания. И традиции становятся нейтральным мостиком. Не разговор, кто прав, а совместное действие. А совместное действие сближает лучше многих слов. И в-третьих, традиции создают историю семьи, воспоминания. Мы когда-то ходили в парк осенью, мы писали друг другу записки, мы украшали елку перед Новым годом. И эти воспоминания становятся внутренним домом, который человек носит с собой. Важно помнить, традиции не должны быть обязанностью. Если традиция превращается в контроль, например, «ты должен прийти, иначе ты нас не любишь», она перестает объединять. Настоящая традиция гибкая, она поддерживает людей, а не ломает их. И, пожалуй, лучший момент – это создавать новые традиции. Не повторять чужие, а придумывать свои, потому что традиции – это язык любви, который семья выбирает сама. А вы что скажете, мои дорогие слушатели, какие традиции у вас уже есть в семье, благодаря чему вы хотите снова и снова возвращаться домой? Оставляйте свои мысли и вопросы на нашем телеграме по номеру 8840107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5
4: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نوزکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر الوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
5: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلیس.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. Азия Плюс. Дорогие бодой хаспият.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Солнечные лучи – источник витамина D, но все хорошо в меру и с соблюдением правил безопасности. В случаях с детьми тем более, ведь их кожа более тонкая и ранимая. Она особенно уязвима к воздействию УФ-излучения. Нужен ли детям солнцезащитный крем? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом детская кожа особенно чувствительна к солнечным лучам. И даже если на улице не очень жарко или небо затянуто облаками, ультрафиолет продолжает воздействовать на кожу. Поэтому если ваш ребенок гуляет днем на открытом солнце, солнцезащитный крем – это не роскошь, а полезная привычка. Для малышей лучше выбирать средства, предназначенные именно для детской кожи, с уровнем защиты не ниже SPF 30, а при активном солнце – SPF 50. Но важно помнить, крем – это не единственная защита. Панама с широкими полями, легкая одежда из натуральных тканей, тень и прогулки утром или уже ближе к вечеру помогают защитить ребенка не меньше. Не стоит забывать, что крем нужно обновлять каждые 2 часа, а также после купания или активных игр, если это указано на упаковке. Стоит также помнить, что чрезмерное пребывание на солнце опасно, и ни одно солнцезащитное средство не обеспечит ребенку абсолютную защиту. Поэтому не стоит подвергать прямому воздействию УФ-лучей детей грудного и младшего возраста. И пусть солнце доставляет вашему маленькому солнышку только пользу и позитивные эмоции. Солнечных дней вам! И легких прогулок с вашими малышами. Ну а чтобы прогулки были комфортными и без раздражений, используйте подгузники Sof Premium. Они мягкие, дышащие, гипоаллергенные и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахнина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент поручил обеспечить рост экономики Таджикистана не ниже 8% по итогам года. Комитет по религии опроверг сообщение о запрете бороды и хиджаба в Таджикистане. Сенат США поддержал проект о санкциях против России на первом голосовании. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон на заседании правительства накануне поручил принять дополнительные меры для обеспечения роста экономики страны не менее чем на 8% по итогам текущего года. По словам президента, в первом полугодии экономика страны выросла на 8,2%, а объем ВВП достиг 81,7 миллиардов сомани. Рост обеспечили промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции в основной капитал, грузоперевозки, торговля пассажирские перевозки, а также платные услуги. Инфляция за этот период составила 2,4%. Эмомали Рахмон также поручил ускорить цифровизацию экономики, развивать внутреннее производство, обеспечить стабильные поставки топлива и до конца августа представить предложения по дополнительным источникам экономического роста. Также, по словам президента, необходимо укреплять макроэкономическую устойчивость, снижать зависимость от импорта и эффективнее использовать интеллектуальные и природные ресурсы страны. Комитет по делам религии и регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов опроверг информацию о том, что в стране на законодательном уровне введен запрет на ношение бороды и хиджаба. Как сообщили в ведомстве «Азия Плюс», ситуация с обеспечением свободы совести и вероисповедания в республике не соответствует той картине, которую представляют некоторые зарубежные СМИ. Отметим, что в последние дни ряд средств массовой информации стран Центральной Азии и России распространили сообщения о том, что в Таджикистане якобы принят новый закон, запрещающий мужчинам носить бороды, а женщинам хиджаб. Эти публикации вызвали широкое обсуждение и беспокойность в социальных сетях. Часть публикаций ссылается на агентство «Азия Плюс», однако в последние месяцы наша редакция не публиковала материалов подобного содержания и не готовила новых публикаций на эту тему. Между тем, два года назад в закон об упорядочении традиций, торжеств и обрядов были внесены изменения. Согласно статье 18 документа, в общественных местах запрещены ввоз, продажа, пропаганда и ношение одежды чуждой национальной культуре. По словам депутата парламента Мучибахон Джавхари, в июле 2024 года под чуждой одеждой понимаются хиджаб, религиозное покрывало, абайи, а также рваные джинсы, слишком короткая и откровенная одежда. В Министерстве обороны страны прошло совещание по подготовке к военному параду, посвященному 35-летию государственной независимости. Заседание провел секретарь Совета безопасности Юсуф Рахмон. В нем приняли участие руководство Минобороны, представители силовых и правоохранительных органов, командующие видами вооруженных сил, а также руководители областей, городов и районов. Участники обсудили готовность личного состава, строевую подготовку, организацию тренировок и слаженность воинских подразделений. Отмечено, что в административных центрах областей, городов и районов страны также планируется провести массовые шествия с участием представителей органов власти, министерств, ведомств, организаций и учреждений. Министерство коммерции Китая призвало Соединенные Штаты исправить свои ошибочные действия и полностью отменить односторонние тарифные меры, которые они ввели под предлогом так называемого принудительного труда. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая. Китай последовательно выступает против принудительного труда и создал всеобъемлющую систему трудового законодательства и нормативную базу, сказал он, подчеркнув, что сами Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали конвенцию о принудительном труде 1930 года. Китай выразил надежду на то, что американская сторона будет работать с Китаем в одном направлении, призвав к совместным усилиям по поддержанию реализации консенсуса, достигнутого в ходе торгово-экономических консультаций между странами. Некоторые сенаты Конгресса США поддержали законопроект об ужесточении американских санкций против России. Голосование еще не завершено, однако более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту. Такого числа голосов «за» достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели. Согласно этому законопроекту будут введены рестрикции в отношении политического и военного руководства России и против государственных компаний. Кроме того, будут введены вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. Согласно предложению сенатора, в отношении государств основных покупателей российской нефти и газа могут ввести пошлины в размере 100%. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте против торговых партнеров Москвы. Согласно предложению сенатора, в отношении государств основных покупателей российской нефти и газа могут ввести пошлины в размере 100%. Это была последняя информация.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо ус маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳам ҳавои имрӯз то 41 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе

0: Энергетически заряженные люди уже здесь собираются в студии, дорогие друзья, чтобы отдать положительный заряд вам. Дорогие друзья, плюс-минус, и вот появилась та самая энергия, которая прямо сейчас будет изливаться из вашего любимого радиоприемника. Настройтесь, добавьте звука, найдите самую удобную позу и наслаждайтесь приятными звуками из радиоприемника, а также полезной информацией и позитивом, и эмоциями, которые мы сегодня готовы отдавать сегодня. Друзья, ну что, команда в сборе, Андрей Соколов здесь, Лола Назарова тоже. Всем привет, друзья. Ну что, мы стартуем. Не хватает только вас.
1: Именно так, друзья. Всем привет. Всем хорошего, доброго дня, как обычно желаем. И да, настраивайтесь на нашу волну, а еще на волну продуктивности, энергии и хорошего настроения. Всем этим будем делиться, будем заряжать друг друга на протяжении ближайших 3 часов. Поэтому, друзья, присоединяйтесь прямо сейчас. Это важно сделать. Ну и, конечно же, среда сегодня уже, друзья. Пусть она вам принесет массу приятных сюрпризов и хороших новостей. Это необходимо в середине недели. Да, друзья, все, мы готовы и ждем какие-то сообщения и приветы от вас. Отправляйте их смело. Нам всегда приятно их зачитывать. И даже фотографии, которые вы нам отправляете, тоже приятно рассматривать.
0: Да, фотоотчеты тоже скидывайте, конечно. Чем занимаетесь, что делаете, хотим знать абсолютно все. А или какие-то интересные, может быть, случаи с вами уже произошли сегодня за этот день, тоже все скидывайте, пишите. Все прочитаем, друзья, конечно же, в прямом эфире. В общем, как-то так. 9-8-4-0-107. Ты знаешь, вот мы говорим про нашу вот волну, которая вот действительно позитивная, настраивает. Это волна радиостанции «Азия Плюс». А летом, знаешь, иногда хочется прям вот физически почувствовать эту волну воды, не знаю.
1: Прохлады.
0: Прохлады, да, дорогие друзья. Вот, честно говоря, так стала говорить про эту волну, я вот себя почувствовал где-то уже около моря, океана, который вот, знаешь, обдувает ветерочек такой приятный, волны накатывают одна за одной, и ты так ножки в песочек прям, ох, красота, дорогие друзья. На самом деле, всем желаем вот почувствовать обязательно за это лето вот такие вот приятные ощущения. Ну а мы, друзья, идем вперед, далее курс валют. Давайте узнаем, что происходит в мире финансов. Возвращаемся к вам и, естественно, будем делиться самыми бесшабашными новостями.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомониву 24 дирам, 1 евро 10 сомониву 50 дирам, 1 рубли русӣ 11.17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 суми узбекӣ 76.17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомониву 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомониву 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомониву 39 дирам ва 1 динори Кувайт 3 сомони арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارد. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکارانی ما امروز مهم تر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس
4: سوردینال در آسیا پلوس

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, аз дарди сар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
5: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк.
8: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
9: Вообще, когда живешь ты в своей, конечно, стране, прекрасно знаешь любые достопримечательности, очень легко обмануть человека, который приехал с другой страны. Да, и сказать, а вы знаете, вот здесь вот жил когда-то вот какой-то вот великий там, не знаю, человек такой-то, такой-то. Это вообще очень древнее строение, здание. И в целом тут вообще очень много разных историй происходило. И люди могут поверить, конечно же, дорогие друзья, потому что, в принципе, не были в этой стране.
10: Да, и вот именно это, мне кажется, пришло в голову тому самому итальянцу, про которого сейчас будем говорить.
9: Конечно. 69-летний итальянец Франко Малоссо фон Розенфранц, дорогие друзья, оказался за решеткой за мошенничество после того, как годами водил туристов в поддельный амфитеатр. Еще в 2005 году он рассказывал, что обнаружил место под названием «Морской амфитеатр» Берико в северо-восточном городе Винченцо после оползня. Кстати, это произошло, видимо, так он все это описывал. Оползень сошел, опа,
10: да,
9: новый театр.
10: Амфитеатр,
9: да, Франко водил туда толпы туристов, в котором говорил, что это один из старейших, крупнейших амфитеатров в мире, датируемый 393 годом нашей эры. Вот так вот, друзья.
10: Ты представляешь, кроме этого он утверждал, что Юлий Цезарь посетил его по возвращению в Рим из Египта с Клеопатрой, и что даже знаменитая вымышленная героиня Шекспира Джульетта Капулетти жила в старой церкви на этом самом месте. Также итальянец называл себя филантропом, предпринимателем и дирижером оркестра, и он сумел убедить даже местные власти включить его финансируемый есть туристический путеводитель.
9: Поверили?
10: Поверили,
9: представляешь? Потому что самое интересное. Да. Первые вопросы относительно объекта начали появляться еще в 2016 году. Вот военная полиция карабинеров Италии вызвала для расследования археологов, которые, к своему удивлению, обнаружили, что сооружение якобы 393 года содержало стекловолокно. Его колонны были сделаны из папье-маше, а штукатуренные блоки и гипсовые статуи вовсе сделаны еще в начале 2000-х годов, дорогие друзья. Нашего века, конечно же, дорогие друзья.
10: Наконец-то, спустя столько лет они заинтересовались, понимаешь?
9: Да.
10: Вот проверив также спутниковые снимки, правоохранители выяснили, наконец, что Малоссо сначала сравнял просто обычный с землей холм, там был холмик, а затем построил на расчищенной территории фальшивый древний памятник.
9: Дать ему просто аплодируем. вот его
10: историки
9: выдумки.
10: Тоже подключились, конечно, после всего этого, и опровергли уже и другие басни мошенника. Например, они указали сразу тот факт, что Юлий Цезарь жил примерно за 400 лет до предполагаемой даты и постройки здания.
9: А ведь никто не проверил.
10: Никто даже, да, не подумал. Ты представляешь, вот что значит не знать историю. Ну, а местом действия романтической трагедии Шекспира, на минутку, мне кажется, все знают, что является Верона, а не Винченцо. Ну, и никак там не могло ничего происходить. В результате расследования и вскрывшегося мошенничества Малоса приговорили к 2,5 годам тюремного заключения за незаконное строительство, подделку произведений искусства и создание работ без разрешения.
9: Да, фантазер, однако. Кроме тюремного срока, ему также присудили штраф в 3000 евро, а муниципалитет Аркуньяно подал против него иск о возмещении ущерба в размере 560 тысяч евро, утверждая, что как бы вот они понесли вот такие убытки из-за этого горя, скажем так, путеводителя.
10: Да, да. Тут даже я не знаю, что добавить. Оказывается, не только обычные люди, но даже какие-то, да, уполномоченные власти, я не знаю, блюстители порядка, да, иногда просто, мне кажется, вот, ну, не знаю, верят на слово, да, как по-другому.
9: А в каком году Google стал работать, мне просто интересно, чтобы...
10: Вот, кстати говоря, да, такое ощущение, что мы все еще где-то в 393
9: году.
10: Да, да, да. Потому что я тоже думаю, ну как, да, если вас это интересует, и вам действительно интересны какие-то исторические места, события, памятники архитектуры, почему не задаться вопросом
9: и
10: не перепроверить?
9: Вот, даже если вот узнать, да, историю того же самого Шекспира, да, Ромео и Джульетта, то есть это же отчасти выдуманная история,
10: конечно.
9: То есть она была, конечно, возможно, часть оттуда взята, часть оттуда. То есть это какой-то некий собирательный был образ, да, Ромео и Джульетты, скажем так. И как могли люди, в принципе, поверить тому, что она там реально жила, вот там недалеко какой-то церквушки, вот рядышком,
10: да,
9: где-то.
10: Во-первых, еще в школе, мне кажется, все проходили как раз-таки Шекспира, и то, что Ромео и Джульетта были, ну, не конкретные, да, реальные люди,
9: да,
10: все-таки действительно литературный вымысел,
9: конечно,
10: Шекспира, да,
9: да,
10: грубо говоря.
9: Ну, собирательный образ, скажем,
10: да,
9: так.
10: Да, который прошел долгий путь, кстати, тоже очень долгий путь, и вот действительно стал мега популярным. Но другой момент, что там действительно даже указаны были даты, там были указаны действительно место действия, та
9: а
10: самая
9: вот тут
10: Верона.
9: Сидела Джульетта.
10: Ну да, это никого, ты понимаешь?
9: Обратите внимание, на камне даже остался характерный след.
10: Вот, это никого, как бы, ты знаешь, вообще. Нет, другой момент, так. Что в Вероне действительно есть вот этот знаменитый дом Джульетты, его называют так, то есть там есть вот этот балкон.
9: Но там,
10: знаю,
9: видимо,
10: что...
9: тоже что-то придумали.
10: Да, что это было специально придумано для туристов,
9: для туристов
10: как,
9: да,
10: местная достопримечательность, да, чтобы просто можно было пофотографироваться, вспомнить красивую,
9: да,
10: историю,
9: да,
10: романтическую, тоже все понятно. Но здесь, вот ну честно, ну столько вопросов, правда, и такая вот, честно говоря, даже, ну я не знаю, стыд, не стыд, как еще можно назвать, да, как сейчас говорят, испанский стыд.
9: Испанский стыд,
10: за,
9: да,
10: тех самых туристов, за вот эти власти и вообще за всех тех, кто ни разу с 2005 года не задумался о том, правда.
9: Нет, а вот согласись, что всегда вот некоторые там скульптуры можно бы иногда и потрогать рукой, да, можно же было,
10: конечно,
9: понять, что это как-то из чего-то. А, видимо, наверное, все-таки он предусмотрительно все это, видимо, огородил, сказал,
10: да,
9: руками не трогать.
10: Это очень древний
9: Это очень древний памятник,
10: очень,
9: да.
10: Это 393
9: год нашей эры.
10: Ох, еще Юлий Цезарь прикасался.
9: Юлий Цезарь прикасался, и Астерикс и Обеликс, кстати, тоже здесь бывали, вы знаете?
10: Да, вот мне кажется, там уже после того, как вот он произносил эти самые фамилии, вот абсолютно все заходило на ура.
9: Да, и Наполеон проходил тут рядом совсем со своим войском, да-да-да, конечно.
10: Все разрушили, именно они, кстати говоря.
9: Все разрушили, да. В общем, да, дорогие друзья, это все максимально очень все странно, но, знаешь, надо отдать должное, что много лет этот парень, этот вот мужичок, скажем так, промышлял этим долгие годы, да, и никто даже не задавал вопросы. Ну ладно, ладно, пускай так, но жалко, конечно. Мне кажется, из него получился очень хороший бы гид. Если бы он вот не пошел бы на эту скользкую дорожку, а пошел бы по правильному пути, мне кажется, был бы шикарнющий гид.
10: Ну, а мне кажется, из него уже получился прекрасный сказочник, ты знаешь?
9: Да, кстати,
10: там,
9: да,
10: можно,
9: да,
10: было целую книгу написать, честно говоря, и тоже легально ее потом выпустить.
9: Да, вот, да, да, да. Ну, у него есть еще время подумать.
10: Теперь уже, да, у него будет время и подумать, и что-то написать даже.
9: Пускай, да, пускай так и будет. Ну ладно, дорогие друзья, мы делаем остановку, у нас анонс полезной информации, мир цифрах, и мы скоро вернемся снова к вам.
11: Сархати Хабархо.
5: Президент дастур дод ки то охири сол маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ на камтар аз 8% афзоиш бахшида шавад. Кумитаи дин гуфт хабарҳо дар бораи қонуни нави сатрориш воқеият надоранд. Сенати Амрико ҷорӣ кардани санкцияҳои зидди Россияро ҷонибдорӣ мекунад. Дар Тоҷикистон омодагиҳо ба гузаштии низомӣ ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ оғоз шуд. Чин аз Амрико даъват кард ки тарофаҳои якҷонибаро бекор кунад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
11: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
12: عالمی دقیق.
13: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
14: دو دسته منتخبی فوتبالی اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانی ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
13: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
5: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
6: Технологика.
5: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
7: Друзья, мы к вам вернулись, да, всем еще раз привет и желаем хорошего настроения, конечно же. Ну и прямо сейчас немножечко технологичных новостей, друзья. Сегодня поговорим про умный носимый гаджет, который разработала австралийская компания. Это такой жакет Navigate. Он использует светодиоды и тактильную обратную связь, чтобы вести своего хозяина по наиболее удобному для него маршруту. Разработчики носимого навигатора хотели избавить пользователя от нужды постоянно смотреть на экран смартфона.
8: Так, жакет, конечно, синхронизируется с мобильным приложением и преобразует навигационные данные и простой набор зрительных и тактильных сигналов. Вообще, как это работает, друзья? Вот стереодиоды, вшиты в рукав лампочки, показывают расстояние до следующего поворота и текущий до пути, друзья. Также есть вибрация, тактильная связь, легкие такие постукивания и вибрация в ткани подсказывают, когда и в какую сторону нужно повернуть данную минуту. Приложение, кстати, тоже есть. Пользователь заранее выбирает пункт назначения в мобильном приложении, после чего маршрут передается настроенный модуль жакета и выстраивается, видимо, какой-то путь движения.
7: Да, но, кстати, ты знаешь, разработчики представили сразу две версии. Такой женский образ, притальный такой более, такой блейзер. И классический мужской, такой пиджак с четкой линией плеч. Они шиты из плотной качественной ткани. Снаружи нет никаких видимых проводов, экранов или массивных пластиковых деталей. Электронные компоненты и вот эти маленькие вибромоторчики полностью скрыты под подкладкой.
8: Да, создатели умышленно спрятали все технологии внутрь ткани, чтобы вещь не казалась громоздкой и выглядела как какой-то электронный прибор или как елка с светодиодами. Тем, кто готов, конечно, да, друзья, действительно, заплатить деньги за этот жакет, то, пожалуйста, конечно. Но это максимально странно, потому что все равно, смотри, они говорят, не надо смотреть на экран, чтобы двигаться, но все равно у тебя мобильное приложение, маршрут задавать придется все равно там,
7: вот,
8: максимально
7: ты
8: странно.
7: Ты понимаешь, даже никакие минусы не были особо перечислены, но, тем не менее, пользователи и просто те, кто, да, обозреватели, стали смотреть. То есть огромное количество комментариев сразу же покидали к этому гаджету, потому что, ну, тем, кто не готов облачиться вот такой вот вычурный наряд, придется, говорят, по старинке ходить по стрелкам в Google Maps. Но на самом-то деле дело не только вот в этой самой карте и вообще в этом самом жилете. Одно то, что человек, ну, не сразу так привык к вот этим ощущениям, ты знаешь, разработчики, наверное, все-таки не продумали. Вот ты идешь, и, знаешь, ты частенько не думаешь о том, что сейчас тебе нужно будет повернуть направо или налево, и тут у тебя в правом рукаве начинается какое-то движение. Начинают там где-то помигивать лампочки, начинается какое-то постукивание.
8: Где-то тебя бьет током уже, да?
7: Да, знаешь, какие-то, вот, какие-то вот такие вибро-элементы тоже присутствуют, то есть потрясывать тоже будет. Ну, в общем-то, это максимально странно, конечно. Человек должен настолько себя комфортно в этом чувствовать. А как это сделать?
8: Ну, не знаю, насчет комфорта и всего остального, но в целом, мне кажется, бесполезная штука, когда есть обычный навигатор в телефоне. Достаточно, конечно, мне кажется, просто посмотреть на экраны, и все, тебя уже направляют, ты уже двигаешься. Причем сейчас есть голосовой еще помощник, который тоже тебе может подсказывать, куда тебе повернуть, направо, налево, прямо идти, остановиться, если впереди, допустим, там какое-то препятствие. Конечно. Так что, дорогие друзья, я считаю, что как-то все это странновато. А вот для чего нужен такой вот жакет, я считаю, даже не жакет, а какой-нибудь костюм специальный. Это для тех, кто не умеет танцевать. Ты знаешь, мне кажется...
7: Ты нашел ему новое применение.
8: Да, абсолютно верно. Потому что, вот, знаешь, бывает такое, что я не знаю, как двигаться, да? И представь, что вот ты надеваешь какой-то специальный костюм, он синхронизируется под музыку, которая сейчас звучит в данный момент, и в какой-то момент просто бьет разрядами в определенные места, которые ты должен шевелить и поднимать.
7: Ага, правая рука, да, левая правая рука.
8: И там, знаешь, уже бессознательно руки и ноги будут двигаться, потому что электрические заряды будут довольно сильные, я думаю. И так, эй.
7: Вот правда, так. После такого максимально странного танца вполне возможно,
8: подожди,
7: что люди вызовут
8: подожди, Лова,
7: знаешь?
8: Это одновременно электрофорез и сразу обучение танца.
7: Да, а вот для тех, кто со стороны будет наблюдать этот странный, знаешь, какой-то шаманский танец получается.
8: Но тут даже... извини, какая музыка, такой и танец будет, да. Но согласись, зато ты сразу будешь запоминать в следующий раз, какие движения ты делал.
7: Ну, прям максимально, да, очень хорошо запомнишь после какими-то небольшими, вот этими ударами тока, я думаю, ну, или какими-то другими моментами, когда будет это все сопровождаться. Да, хотя, ну, не знаю, опять же, понравится ли кому-то именно так обучаться танцам.
8: Зато... те самые звуки, когда ты будешь издавать от боли, кричащие от боли, зато это многие воспримут. Смотри, как человеку хорошо в этот момент.
7: Подпевает, да?
8: Смотри, аж подпевает. Вот это будет. Да, ну интересно. Ну, по крайней мере, я бы такой костюмчик себе купил, потому что танцевать я танцую я плохо, нехорошо мне это получается, так что от такой бы вещи не отказался. А вот по поводу жилета, который тебя направляет, куда идти, я думаю, это как-то максимально странно.
7: Конечно.
8: Это мне напоминает еще, знаешь, наверное, какие-то вот, знаешь, совсем лохматые там 50-е годы, когда люди со стрелками показывали, идите туда.
7: Да, со стрелками еще, хорошо, если со стрелками.
8: На глазах со стрелками.
7: Даже самая обычная карта, вот обычный путеводитель, которые все еще продаются по старинке, ты знаешь, может помочь, если уж человек действительно хочет выбрать какое-то направление или не знает, куда, в принципе, ему идти.
8: Знаешь,
7: вот насчет того, чтобы повернуть конкретно место, для этого не
8: вот,
7: нужно надевать
8: жилет. Я все-таки, когда оказываюсь в незнакомом городе, да, навигатор — это классная штука, с помощью навигатора можно найти то, что тебе нужно, но бывали случаи, когда мои знакомые тоже пользовались навигатором, и нужно им было добраться до пункта назначения, они сделали огромный просто крюк, и только потом приехали туда. Обычно, знаешь, я когда выхожу в город незнакомый, я обычно спрашиваю, а куда пойти, а как пройти? И мне кажется, местное население всегда знает, вот так, прямо сейчас пойдешь, налево повернешь, потом направо, и все, и выйдешь, куда тебе нужно.
7: Конечно, вот. Местные жители
8: самый
7: всегда
8: классный
7: подскажут.
8: Навигатор — это местный житель.
7: Да, и язык, вот, я всегда говорю, который, кстати, вчера, по твоим же словам, до Киева доведет. Это действительно так. Поэтому, ну, максимально ненужный, мне кажется, этот жилет. Хотя, может быть, как ты сказал, кому-то, кто найдет ему достойное применение, может, пригодится.
8: Жилет или костюм для танцев, подумайте, пожалуйста, эксперты, кто там все это создает, я лично такой бы купил. Ну ладно, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде хороших музыкальных треков в эфире Азия Плюс. Возвращаемся к вам в следующем часу.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دوتای پیری است ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس

0: Новый рекорд, да, пожалуйста. Прорыв, да, на здоровье. Все сегодня сможете совершить. Главное, наберитесь энергии, наберите сил. Это сделать вполне возможно в нашем эфире, дорогие друзья. А что для этого нужно? Просто слушать, наслаждаться, узнавать что-то новое и вместе с нами радоваться. Ну, согласитесь, максимально простой рецепт хорошего дня. С вами здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, вливаемся во второй час.
1: Привет, друзья, конечно же, вливаемся, врываемся, делаем это вместе, делаем это в хорошем настроении. Очень надеемся, что у вас оно именно такое, хорошее, рабочее, на позитиве. Если не успели открыть то самое нужное второе дыхание за предыдущий час, самое время это сделать. Давайте улыбнемся, ну а помогут нам в этом праздники.
0: Помогут. Сегодня уже 29 июля 2026 года, среда, день заботы о любимых людях сегодня. В принципе, мы это каждый день делаем, но сегодня какой-то, видимо, особенный день позаботиться о своих самых родных и дорогих людях на планете Земля.
1: Я считаю, что ты знаешь, кроме того, что мы делаем это каждый день, действительно нужны какие-то особые дни, особые моменты, когда ты это делаешь осознанно, не просто на автомате, знаешь, там заварил чаек, сделал кофеек, вроде вот как тоже позаботился, а когда действительно это...
0: Да, Лола, согласен, Лола, да.
1: Большим проявлением чувств все-таки происходит.
0: Конечно, конечно,
1: это
0: конечно.
1: Это очень
0: конечно,
1: и очень здорово, конечно. Поэтому, друзья, не забывайте заботиться о своих любимых.
0: Да, надо будет, надо было сегодня с самого утра попросить Лолу заварить чай, да. Ладно, хорошо. Еще сегодня Международный день тигра. Можно поздравить нашу Асю сегодня, потому что, мне кажется, да, каждая кошка себя чувствует немножко тигром.
1: Конечно, а наша тем более еще и похожа.
0: Да, наша похожа, да, полосатая такая, рыжеватая.
1: Рыжая.
0: Да, именно так, дорогие друзья. Вообще очень грациозные, очень красивые животные. И вызывающие, конечно, уважение и страх, само собой, дорогие друзья. Это одни из самых крупных кошек на планете Земля. Ну, после львов, наверное, львы, я думаю, немножко даже будут покрупнее. Но, тем не менее, дорогие друзья.
1: Да, именно так. А еще Международный день тигра — это не просто дата, этот день как раз-таки служит напоминанием о том, что и эти красивые животные, они находятся под угрозой. Конечно же, есть проблемы исчезновения данного вида, поэтому, мне кажется, вот здесь особое внимание уделяется, конечно же, борьбе там с браконьерами, с какими-то другими моментами, но, тем не менее, это действительно еще один такой замечательный способ, что ли, да?
0: Почему нет?
1: Напомню.
0: Конечно, конечно, дорогие друзья, это действительно многие виды тигров занесены в Красную книгу. Это еще раз вспомнить повод беречь этот уникальный вид животных, дорогие друзья. Ну а еще сегодня день персика. О как! На самом деле, сейчас, мне кажется, самый сезон уже стартует и в Таджикистане, когда персики созрели. Ой, ну я это уже говорил, наверное, миллиард раз. Но давайте еще раз скажу, что побывав в разных странах и попробовав там фрукты, которые не обладают иногда ни вкусом, ни цветом, и не запахом, хочется сказать, что наши персики — это просто какая-то фантастика, это просто отвал башки, дорогие друзья, потому что просто от аромата уже можно сойти с ума.
1: Люблю очень и персики, и сок персиковый, и варенье персиковое тоже очень люблю, друзья, поэтому если вы так же, как и я, любите, обязательно сегодня съешьте этот самый персик.
0: Килограмма два.
1: Это очень полезно, килограмма два не нужно, но вот один или два очень даже нужно. Кстати, ты знаешь, вот в Китае персик считается вообще символом долголетия и здоровья.
0: Ой, ну правда, да. А на самом деле еще говорят, что персиковое дерево очень трудно за ним ухаживать, оно растет очень долго, то есть прежде чем дать плоды. Так что, да, персик — это уникальное такое вот действительно дерево, которое растет в заботе, в любви и дает вот такие вот очень вкусные плоды, дорогие друзья. Еще сегодня день поворачивания налево. Ну, я, поскольку женатый человек, я думаю, что и пойду сегодня прямо до дома, дорогие друзья, поворачивать никуда не буду. Но, тем не менее, такой праздник сегодня существует, день поворачивания налево.
1: Не знаю, как его отмечать.
0: Я тоже не знаю.
1: Почему налево тоже, а не направо? Да. А возможно, и направо тоже есть, конечно же,
0: нет,
1: праздник.
0: Нет, ты знаешь, наверное, этот день говорит нам о том, чтобы мы иногда меняли свой маршрут, даже когда идем
1: вот
0: до дома. А
1: вот
0: поверните налево один раз, посмотрите, может быть, за углом именно налево находится какая-то интересная достопримечательность
1: вот
0: в городе.
1: Вот здесь ты правильно все говоришь. Это несмотря на то, что такой, конечно, неофициальный, шуточный,
0: да,
1: даже
0: шуточный,
1: можно сказать,
0: конечно,
1: праздник, но он немного философский, потому что он как раз раз-таки призывает людей выйти из вот этой вот привычной рутины. И да, иногда нужно свернуть налево, чтобы что-то новенькое увидеть и посмотреть.
0: Сегодня позвоню супруге и скажу, я сегодня налево. Да, интересно, будет ли стоять чемодан за дверью? Интересно.
1: На какие-то привычные вещи можно посмотреть уже под новым углом.
0: Мне кажется, меня просто не дослушают до конца.
1: Возможно, возможно. И такое тоже. Поэтому здесь нужно как бы тоже быть аккуратнее с тем, чтобы поворачивать куда и где. Но праздник такой, оказывается, все-таки есть.
0: А еще Международный день губной помады сегодня отмечается. Да-да, мужики, та самая помада.
1: Да.
0: Которая остается на нашем лице иногда.
1: И не только на лице. Между прочим, есть официальные данные, что и мужчинами съедается та самая помада.
0: Вот сколько, интересно, скажи, в килограммах за всю жизнь.
1: Наверняка в килограммах. Я не могу сказать точную цифру, но это действительно так.
0: Пожалуйста, девушки, выбирайте вкусную помаду, правильную помаду, экологически чистую помаду. А то видите, как мы травимся все-таки, сколько мы съедаем ее.
1: Да, и не только женщины, вот видишь, поэтому действительно это так. Но вообще, действительно, один из самых таких, наверное, первых атрибутов красоты, как вот по-другому сказать.
0: А мне интересно, который... как первобытная женщина догадалась, что надо красить губы? Просто
1: вот про
0: интересно.
1: Первобытную не знаю, но вот если вспомнить историю, я помню, что вот популярностью пользовалась помада еще во времена Клеопатры, то есть это древний Египет, когда египтянки, они делали вот такую вот темную краску, получается, туда добавляли воск, жир и какой-то вот этот вот красящий пигмент. Да, кто-то там вспоминает про этих самых жучков, помнишь, мы тоже говорили.
0: Да, кстати,
1: лепестки роз упоминается. Ну, в общем-то, все, что имело вот такой красный сильный цвет. Пигмент. Да. И вот таким образом, кстати, вот появилась помада, видимо, первая. И да, женщины вот так вот себя украшали.
0: Да, слушайте, да, тогда получается ей просто огромное количество лет этой помаде.
1: Да, само собой, я же говорю.
0: Конечно, в привычном виде, в котором мы сейчас ее видим, наверное, появилась, я думаю, где-то уже вот, наверное, ближе к началу, наверное, 20 века, да, как я понимаю?
1: Ну, скорее всего, да, это все-таки...
0: В том виде, в котором мы сейчас знаем, да, в таком виде такого стика определенного, да. Как, так, действительно, довольно древняя штука, что сказать. Вот так. Женщины всегда любили себя украшать. Ну, все для нас, все для нас, все для нас.
1: Согласна. Поэтому, да, ты знаешь, там много всяких, конечно, изменений она претерпела, и огромное количество разных рецептов тоже появлялось, вот, со времен Клеопатры. Но я еще знаю интересный факт, что, по-моему, Елизавета первая верила в то, что у помады даже некие лечебные свойства есть. Поэтому в ее вот время наносили эту самую помаду толстым слоем, чтобы защищаться, ты знаешь, от различных болезней.
0: Может быть и так. Еще сегодня Международный день разбитого сердца, дорогие друзья. Вот так.
1: Ой, немножко
0: вот.
1: Грустный праздник.
0: Ну, как сказать, дорогие друзья, мне кажется, любая ситуация, которая происходит с нами в жизни, в случае разбитого сердца тоже, наверное, разбитое сердце бывает, когда есть неразделенная любовь, большей частью. Ну, это все равно...
1: Не всегда.
0: Ну, и, может быть, даже и не всегда. Но всегда это хороший для нас такой жизненный урок, дорогие друзья. То есть из всего надо делать выводы определенные и двигаться дальше.
1: Да, но
0: даже иногда...
1: иногда
0: и с разбитым сердцем.
1: Вот, иногда это, конечно, бывает намного тяжелее, чем просто сказать. Потому что для меня, например, разбитое сердце, это все-таки не вот этот стереотип, что из-за какой-то неразделенной любви. Для меня все-таки разбитое сердце, ты знаешь, это какой-то очень эмоциональный, физический, наверное, стресс. Это какая-то тяжелая потеря, возможно. Это какая-то глубокая ссора. Вот здесь, да, прям, знаешь, бывает, ты прям чувствуешь, как вот сердце начинает действительно болеть, разбиваться, я не знаю. Вот поэтому отсюда, наверное, какие-то такие ассоциации.
0: Ну, у всех свои ассоциации.
1: Но, да, друзья, мы желаем, чтобы вы этого не чувствовали ни в коем случае, поэтому пусть вот это разбитое сердце, оно остается только вот так вот где-то в качестве какого-то упоминания.
0: Знаешь, на всякий случай всегда есть скотч.
1: Который абсолютно всю, да, все может склеить. Ну, все ты, как всегда, со своими шуточками. Не нужен никакой скотч, есть гораздо более приятные способы, поэтому, да, лучше воспользоваться ими.
0: А еще день смузи сегодня, кстати, смотри.
1: Вот тоже очень
0: слушай,
1: полезный напиток.
0: Мега популярная штука была несколько лет назад, сейчас, мне кажется, мы даже как-то немножко позабыли про это смузи. Знаешь, я видел еще в городе люди идут, вот у них такая вот, вот в кружке такая зеленая жижа, на которой просто смотреть невозможно.
1: Почему зеленый?
0: И он пьет такой довольный, счастливый. Ну, тут же из щавеля, потому что смузи делают из чего угодно. угодно. Знаешь,
1: да,
0: туда...
1: из чего
0: и фрукты,
1: угодно.
0: И овощи, и травы,
1: может,
0: и все
1: быть, там был не щавель, а авокадо, например.
0: Нет, там был щавель. Я знал этого человека, который пил эту жижу. Я спросил, что за жижа? Говорит, это щавель, это полезно, это смузи. Ну, я говорю, хорошо, ладно.
1: Хорошо. И слово жижа тебе наверняка нравится, потому что...
0: Да. Ну, потому что выглядит очень, знаешь, выглядит очень некрасиво все это, но говорят, полезно.
1: Смузи тоже бывает разное. Этот самый полезный напиток бывает, например, из фруктов, из ягодок. Тогда и цвет красивый.
0: Как и реклама из 90-х. Не все йогурт одинаково полезный.
1: То же самое про смузи можно сказать. Ты знаешь, но вот смузи именно как раз-таки тот напиток, который призван поддержать здоровье, здоровое питание, выбор витаминов, опять же. Поэтому вот если все-таки измельчать фрукты, ягодки и овощи, ты знаешь, там и цвет красивый будет, и польза максимальная.
0: Ну ладно, хорошо, может быть и так. Но я, кстати, знал одну знакомую, почему знал и знаю, которая употребляет еще такие специальные смузи, еще говорит, это детокс смузи, детокс. Они вводят токсины из организма. Она так и говорит. Полностью из организма вводят все токсины. Я говорю, ну замечательно, хорошо, супер, хорошо. Желаю счастья вашему организму, но я это пить не буду. Но, а слушай, вот есть еще, говорят, что есть гипотеза того, что фрукты надо употреблять целиком, то есть не смешивая их вот в таком виде.
1: Есть, как понять, не смешивая? Ну, конечно, смешивая.
0: Ну, подожди, то есть получается, когда мы едим фрукт, мы его едим целиком, с кожурой иногда, да, то есть что мы, там и мы его жуем, там и челюсти работают, там организм работает, то есть он переваривает и все, и шкурку, и мякоть, и все остальное. И как бы таким образом мы получаем полноценный цельный продукт, и даже говорят, что даже в кожуре иногда больше витаминов, чем нежели в самом плоде.
1: Ну, это не во всех, да, но не в некоторых,
0: и вот, так. И есть сторонники, говорят, что смузи, как говорится, это не особо и полезно. Вот так, знаешь?
1: Нет, ты знаешь,
0: на две части смотря... люди поделились.
1: Да, но смотря все-таки, наверное, и исходя из состава, из чего делается тот самый смузи. Потому что, ну, вообще, в принципе, как известно, на вкус и цвет, конечно, товарищей нет.
0: Ну да,
1: но
0: согласен.
1: Смузи — это такой напиток, как раз-таки, который можно сделать абсолютно из чего угодно. Вот говорят, что даже из того,
0: мясное,
1: что есть...
0: Мясное есть смузи? Мясное, кстати.
1: Кстати, мясное, про мясное. Да. Я знаю интересный факт, что, по-моему, немец какой-то, если я не ошибаюсь, какой-то
0: я
1: немецкий
0: думал,
1: предприниматель.
0: Просто, оказывается...
1: Нет, он изготовил как раз-таки первый мясной смузи.
0: О, красота!
1: Он, да, пожертвовал хорошим таким стейком. Он его потом еще долго варил, чтобы прям мясо распадалось на волокна.
0: Ну, замечательно!
1: И вот он экспериментировал и доэкспериментировался. Поэтому появился вот такой вот даже густой бульончик пюрированный.
0: Хорошо.
1: И вот получился смузи из мяса.
0: Вот такой я бы попробовал. Еще вот сообщение пишет Усасик. Привет всем, хорошего дня. Вопрос: смузи и повидло — это одно и то же? Нет, это не одно и то же.
1: Нет,
0: повидло все-таки варят, вываривают. То есть это такое, даже не варенье, нет, уважаемые друзья. То есть получается, повидло — это когда все овощи проходят температурную обработку, это раз, а во вторую их просто вот так вот каким-то образом проводят через мясорубку, измельчают очень мелко, и получается вот такое вот повидло. И сахар, кстати, не добавляют, когда варят повидло, насколько я знаю.
1: Нет, добавляют.
0: Вроде
1: здесь
0: бы.
1: Ты не прав. Ушастик, хорошего вам
0: есть.
1: Дня желаем, во-первых. Во-вторых, что касается смузи и повидла, сейчас я вам попроще попытаюсь объяснить, потому что Андрей у нас иногда бывает философствует, что-то вспоминает. На самом деле, это просто, что касается повидла, это, конечно же, просто фруктово-ягодное пюре, которое действительно варят, добавляют как раз большое количество сахара, долго оно все это переваривается.
0: Почему такое кислое? Тогда, если сахар добавлять. Я вот вспоминаю свое, вы знаешь, вот все-таки детство. Там было очень кислое повидло.
1: Нет, это какое-то у тебя было неправильное
0: повидло. Хорошо, дорогие друзья.
1: Его используют как начинку для пирогов, намазку для хлеба. То есть все помнят, мне кажется, из детства.
0: Не остановить уже. Вот
1: да, а смузи – это такой полезный напиток, который используется для того, чтобы поддержать здоровье. Там обычно свежие ягодки, овощи,
0: фрукты. Я то же самое сказал.
1: Вот. Ну, теперь, мне кажется, более понятно как-то стало все-таки. В любом случае, я думаю, Шастик, вы нас поняли, понимаете, теперь в чем разница, поэтому да, будете теперь знать.
0: Будете знать, друзья. Ну а сейчас реклама в эфире «Азия Плюс». Поехали.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомониву 24 дирам, 1 евро 10 сомониву 50 дирам, 1 рубли русӣ 11.17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 суми узбекӣ 76.17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомониву 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомониву 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомониву 39 дирам ва 1 динори Кувайт 3 сомони арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگری تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارید. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکارانی ما امروز مهمتر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать «Ламбратин».
5: «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че хупки багу, Ромат? Гул, офту, апчу, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллергия. راهویوبی زود و بخاف از آلرژی.
8: زود یعنی؟
9: همگی در دوامی 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژی خوب بلود نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
8: با کودکان هم ممکن است؟
9: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بخاف است.
8: من به تو چیکار میکردم ها؟
9: آلرژی حیاتی به آلرژی از دورخانه ها پرسان شوید.
10: совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефонии дорогие реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
2: С ординал Дар Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент поручил обеспечить рост экономики республики не ниже 8% по итогам года. Комитет по делам религии опроверг сообщение о запрете бород и хиджабов в республике. В Таджикистане начали подготовку к военному параду в честь 35-летия независимости. Китай призвал США отменить односторонние тарифы. Сенат Штатов поддержал проект о санкциях против России. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 13.7.
5: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه‌ی 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس.
6: точка опор. Все о психологии, которую легко понять и применить.
7: Но это не точно.
8: Друзья, мы к вам возвращаемся. Еще раз желаем вам хорошего денечка. Ну и будем говорить немножечко о психологии, потому что сегодня в нашей точке опоры. Mm-hmm. Да, мы, конечно же, тоже поговорим про интересный эффект, кстати говоря. Вот если вы замечали, что бывает такое, когда включаешь, предположим, радио, так, любимое наше, слышишь какую-то новую песню и думаешь сразу, ну и скукотища.
9: Это не наше радио сразу.
8: Это не наше радио. Не наше. Но такое действительно бывает. Просто где-то услышал песню, да, мотив какой-то банальный, текст ни о чем. Ну, в общем, действительно скучная песня, но проходит какое-то время, и этот трек становится популярным. Его крутят абсолютно везде. Он доносится из каждого утюга. Вы слышите его уже в кафе, где-то из окон проезжающих автомобилей, еще где-то. И вот уже через какое-то время вы ловите себя на мысли о том, что даже подпеваете этому хиту в душе. Вот бывает такое?
9: Да, конечно.
8: Бывает.
9: Вот это, тут кто как она назовет? Она танцует под шаде, вот это, знаешь, уже замучает. Мучила эта
8: песня. Магия, промывка мозгов, что это такое? А нет, друзья, это чистая психология и именно эффект знакомства с объектом. О. Вот. И главный его закон звучит очень просто. На самом деле нам просто начинает нравиться то, что мы слышим и видим чаще всего.
9: Вот это, да, эволюционный секрет, наверное, здесь. Поэтому, почему наш мозг любит все знакомое. А почему наш мозг так устроен? Давайте отмотаем время на десятки тысяч лет назад. Наш далекий предок видит в лесу незнакомый куст и незнакомые ягоды. А что подсказывает ему инстинкт? Ну, осторожно, конечно, это может быть яд, это опасно. Незнакомое в дикой природе, ну, конечно же, это приравнивалось к какой-то опасности, всегда, да, осторожности. Но если пещерный человек проходил мимо этого куста 100 раз, и куст на него не нападал, не прыгал, он уже становился знакомым. Раз он до сих пор меня не убил, значит, он безопасен и даже, возможно, даже хорош, кто знает, дай попробую ягодку. Ну и вот, в современном мире нам не нужно, конечно же, выживать в тайге, но наш ленивый мозг до сих пор пользуется этим правилом. Знакомое равно безопасное равно приятное.
8: Вот да, так. Кстати, первым этот эффект научно доказал американский психолог Роберт Зайонс в 1968 году. Он провел, кстати, блестящий эксперимент. Он показывал участникам, не знающим китайского языка, карточки с китайскими иероглифами. Одни карточки мелькали перед глазами людей всего 1-2 раза, а вот другие до 20-30 раз. Затем опрашивали участников, как вы думаете, какие из этих символов, знаков означают что-то хорошее и позитивное, а вот какие наверняка плохие. плохое. И люди единогласно называли самыми добрыми и хорошими те иероглифы, которые они видели чаще всего. Они понятия не имели, что вообще там написано, что это значит. Но мозг уже просто полюбил эти закорючки за то, что они примелькались.
9: Да, а что там было написано, не факт.
8: Да, может быть, какие-то даже ругательства были, оскорбления, обидные слова.
9: Да, кто знает, кто знает.
8: Но это было неважно.
9: Ну и маркетологи, конечно, тоже не дураки. Они берут и пользуются этим эффектом. Вы задумывались, почему крупные бренды тратят миллиарды на баннеры вдоль дорог, которые вы даже толком-то и не читаете. Знаешь, такое баннерное зрение даже сейчас уже говорят. Им не нужно, чтобы вы вчитывались, им нужно, чтобы их логотип мелькал как можно чаще.
8: Вот.
9: И потом, когда в супермаркете вы будете выбирать зубную пасту, ваша рука сама подтянется к тому самому бренду, потому что наш мозг уже это видел. Значит, это безопасно. Да, берем и бросаем это, конечно же, в тележку и покупаем.
8: Вот да, так, друзья, оказывается, вот такой вот интересный эффект, поэтому помните о нем и помните, что если вам вдруг с первого взгляда что-то или кто-то не понравился, ну, книга какая-то, коллега новый по работе или даже просто, может быть, вот наш сегодняшний разговор, дайте всему этому еще пару шансов. И вот увидите, ваш мозг обязательно передумает.
9: Вы нас полюбите. Надеемся.
8: Вы нас еще, возможно, полюбите.
9: Друзья, да, интересный эффект. На самом деле мозг работает. Чем чаще мы это видим, тем, оказывается, это становится безопасным, приятным.
8: Да, как-то
9: это
8: ближе и родней.
9: Да, конечно, так и есть. Чистая правда,
8: вот
9: друзья.
8: Вот поэтому мы с тобой друзья,
9: какие
8: Андрей.
9: Мы все-таки примитивные, Лола. Да, поэтому, видимо, вот. 3 часа каждый день.
8: Каждый день.
9: С понедельника по пятницу вот вижу Лолу.
8: Так что вот так вот, друзья,
9: оказывается. Все думают, что... вы думаете, она безопасная? Нет, дорогие друзья, просто вы к ней привыкли.
8: А может быть и так.
9: Может быть и так.
8: Теперь нужно думать и с этой стороны тут.
9: Ладно, давайте мы сделаем остановку небольшую, расскажем про Криштиану Роналду, потому что совсем скоро мы увидим его в новой интересной роли.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбасе мегачипс, дар сомони мегачипс нухати джей бакайгир. Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94 800 828 828 фирис. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухати джей.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк. Шарики лазаи мусихи и ширкати Сиома. Ниру ва мухаббат дар хар катра об. Сиома обест ки аз доманаи кух дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусихи бренди Сиома.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Слушай, ну кто знает, Может быть, вот после футбольной карьеры Роналду решит сниматься в кино. Может быть, пойдет в актеры, кто знает. Вот все-таки мордашка-то уже известная личность. А в Инстаграме на нее там четверть миллиарда или миллиарда подписано на него. А, слушай, ну согласись, уже вот почва хорошая. Вот прям очень хорошая. Так пожелаем Роналду удачи. Видимо, он и сейчас себя уже начинает искать на новом интересном поприще.
8: Кто знает? Именно так получается. Вот судя по последним новостям, потому что португальская футбольная суперзвезда Криштиану Роналду после разочарования на чемпионате мира переключился на новый проект.
7: В кино пойду!
8: Да, по информации издания The Sun, 41-летний нападающий клуба Ан-Наср объединился с режиссером франшизы Kingsman Мэтью Воном для создания амбициозного сериала о мире футбольных агентов. И проект уже даже получил свое название Days Once.
7: Ой, ну что, первый день, да? Или, в общем, как так? В основе сюжета предстоящего сериала оригинальная идея реального футбольного агента Дэрона Дэйна. Главным героем станет вымышленный агент Стэнли Далтон, чью роль исполнит лауреат Золотого Глобуса Дэмиан Льюис, друзья. Помимо профессиональных актеров, в сериале появится легенда Арсенала Тьерри Анри и известный британский рэпер Дэйв. Я вот не знаю, что там рэпер затесался туда.
8: Ну, пусть будет. Тоже, да, никак,
7: ну, ладно,
8: видишь?
7: Пусть будет.
8: Да, поэтому, да, друзья, для Роналду этот проект, конечно же, станет двойным дебютом сразу. Он не только сыграет одну из ведущих ролей, но и выступит в качестве исполнительного продюсера.
7: Он еще денежку даст.
8: Первого дня, да. И это первый сериал будет выпущен под знаменем студии UR Merv Films, созданный в прошлом году, кстати, им самим же, партнерстве с Воном. Так что, видишь, значит, еще в прошлом году он об этом думал.
7: Молодец.
8: И по инсайдерской информации финансирование проекта будет полностью независимым.
7: И теперь эта студия будет снимать исключительно Роналду во всех фильмах своих.
8: Как знать.
7: Студия, являющаяся ответвлением компании Вона Marv Studios. Ну, изначально заявляла о намерении снимать спортивное кино с использованием инновационных технологий, сохраняя верность классическим традициям кинематографа. Но что-то, видимо, пошло не так, и решили снять смесь документального и художественного кино. Первый день или один день?
8: Первый день
7: называется.
8: Ты знаешь, наверное, это все-таки действительно тоже будет некая какая-то инновация, и, может быть, из этого что-то интересное и получится. Надо теперь дождаться, да, и если действительно у фильма будет успех, мне кажется, вот потом, когда они уже вдохновятся этим самым успехом, может быть, мы еще увидим фильм не про одну какую-то звезду даже.
7: Слушай, а прикольно будет посмотреть вот даже просто на съемке, как они будут проходить, потому что все-таки, ну, спортсмен есть спортсмен, да, то есть он отлично знает, как владеть мячом, все замечательно. А тут надо диалоги учить, тут надо показывать свое актерское мастерство. А, слушай, вот мне было бы просто прикольно посмотреть на дубли, которые там будут, когда Роналду будет говорить.
8: Ну, да, это, конечно, кажется, бывает.
7: Ты вообще слышал, как говорит Роналду?
8: Знаешь, нет. Честно говоря, я не его поклонница. Мало про него знаю.
7: У него, конечно, много интервью всякого рода, где он там, конечно, что-то рассказывает, говорит. Может, даже документальный фильм о нем, наверное, сняли, может, даже не один. Но, тем не менее, ни разу не слышал. Я лично не слышал, потому что тоже не особо интересуюсь его жизнью. Но, тем не менее, друзья, мне будет интересно посмотреть его на его актерскую роль.
8: Тут я тоже с тобой соглашусь, потому что, действительно, многим, может быть, кажется, что это очень просто. Взял что-то там, выучил и пожалуйста. Но нет, мы на своем опыте, кстати, знаем,
7: конечно,
8: как это бывает непросто.
7: У нас за плечами
8: говорить.
7: Не один рилс.
8: Да, рилсы, конечно же. Почему нет? Да и просто даже, когда тебе казалось бы, вот как нас никто не видит, согласись, очень сложно бывает подбирать какие-то мысли, да, говорить о чем-то вот так вот импровизируя. Поэтому это не так просто. Посмотрим, как Роналду сможет с этим справиться.
7: Посмотрим, друзья. Пока неизвестно, правда, когда картина появится на свет.
8: Пока нет такой информации.
7: Пока информации нет на данный момент. Но я думаю, как только появится, обязательно следите за страничками самого Роналду. Там, чувствую, сразу будут уже некоторые интересные намеки. Ну а сейчас, друзья, мы делаем остановку. Следующий час вернемся к вам, естественно. Будем играть, будем общаться. Все это произойдет совсем уже скоро.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулоим тиннатон. Мишикофат нарми мағз устухоне. Пистаро. Бедил.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: soat dar Tojikiston sensda.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхада. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхада. Бонк барои наздикон.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент примет участие в церемонии открытия игр будущего в Астане. Тегеран потребовал от Киева компенсации за потопленное судно. Россия объявляет основателя Телеграм в международный розыск. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон отправился в Казахстан для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». В церемонии открытия игр также примут участие президенты Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. «Игры будущего» пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа с участием более 800 спортсменов из 34 стран. Турнир объединяет классические спортивные состязания и соревнования в цифровых дисциплинах. Трудовые мигранты, получившие производственную травму в России, имеют право обратиться за компенсацией и социальной поддержкой в соответствии с российским законодательством. Об этом напомнило представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России. Ведомстве подчеркнули, что для защиты своих прав работникам необходимо официально оформлять трудовые отношения с работодателем. В договоре должны быть указаны условия труда, размер заработной платы, рабочее время и порядок выплаты компенсации при несчастном случае. Мигрантов также призвали строго соблюдать правила безопасности. За юридической консультацией граждане могут обратиться в представительство Министерства труда Таджикистана в России. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Украина должна возместить убытки за затопленное торговое судно в Каспийском море. Об этом он заявил после беседы с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Отмечается, что звонок инициировала украинская сторона. Как отмечается, Сибига заверил иранского министра в непреднамеренном нападении на судно и что Украина не стремится к эскалации конфликта. Сибига подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту своей страны от России и никогда не были направлены против гражданских судов или людей. По словам Аракчи, Иран также не стремится к эскалации конфликта, но заявляет, что любое нападение на граждан или интересы Исламской Республики неприемлемы. Россия объявила основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск. По данным ФСБ, в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Ведомство утверждает, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые, по версии российских спецслужб, использовались спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических атак на территорию России. УЕФА проведет совещание, на котором обсудит бойкот чемпионата мира из-за планов ФИФА по продаже части коммерческих прав на турнир частным инвесторам. Об этом пишет Sky. УЕФА уже осудил эту инициативу, заявив, что футбол не является товаром. Накануне 28 июля стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает выведение управления турниром в отдельную компанию и продажу инвесторам примерно 20-30% акций. Для реализации плана ФИФА достаточно поддержки большинства из 211 национальных ассоциаций. Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около 2 миллионов долларов в год. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро Роллер Баруэтон Такдим Микунат. Роллер Гармию Осоиш Багар Як Хонадон.

0: состояние своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
1: Ты выдохся, сил больше нет?
0: Время включить второе дыхание.
2: Перезагрузка, новый старт и только вперед.
0: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
4: Приветствуем вас, дорогие друзья, наша огромная семья, наша любимая, драгоценная семья. Кстати, слушайте, сегодня мы говорили про праздник День заботы о самых родных и близких людях, дорогие друзья. Так что вы наши самые родные и близкие люди. Ну а как еще по-другому может быть? Мы с вами встречаемся буквально с понедельника и по пятницу. 3 часа общаемся. Мне кажется, я даже меньше разговариваю с собственной супругой, чем с вами, дорогие друзья. Так что у меня такое ощущение возникает, что у нас есть с вами родственные связи. И называется это, между прочим, Радио Азия. Так что, дорогие друзья, родственники, любимые, родные, дорогие, присоединяйтесь, добавляйте звук своему радиоприемнику. Мы стартуем, это уже 3 час. Здесь Андрей Соколов и Лола Назарова.
5: Именно привет. Так, друзья, мы стартуем. Это уже 3 час, и да. Это уже среда, между прочим. Оу. Хочу напомнить,
4: приятно,
5: мы уже
4: Лола, приятно.
5: На экваторе недели. Это действительно приятно, потому что психологи...
4: На экваторе всегда тепло.
5: Психологи очень часто называют среду именно этот день самым продуктивным вообще, в принципе, днем в неделе. Потому что вроде еще и заряда бодрости хватает, да, и выходные уже намного ближе, чем в понедельник, силы еще не исчерпаны, то есть прям такой хороший день, друзья. Поэтому, да, мы желаем вам тех самых сил, бодрости, вдохновения и всего самого хорошего сегодня. Ну и, конечно, продолжаем открывать второе дыхание.
4: Да, дорогие наши слушатели, продолжаем это делать вместе с вами сегодня и напоминаем то, что рабочие фишки сегодня... А, не, прошу прощения, исправлюсь, мастер слова сегодня будет. И наш традиционный розыгрыш, конечно же, тоже не за горами, так что заранее подготовьте ваши любимые телефоны. Ну а мы идем вперед, далее курс валют, скоро вернемся.
6: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
7: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 24 дирам, 1 евро 10 сомонии 50 дирам, 1 рубли русӣ 11.17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сумии узбекӣ 76.17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонии 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонии 39 дирам ва 1 динари Кувайт 30 сомонии арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارد. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکارانی ما امروز مهم تر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
6: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Не понял? Да закрой уже свой гештальт.
1: Не поняла?
0: Понимать, знать и применять. Все это «Мастер слова».
2: Всем привет, друзья, Мастер Слова здесь. Лола, что сегодня у нас сегодня в Мастер Слова?
1: Ой, сегодня мы будем говорить про очень хорошие слова.
2: И, ой, это
1: кстати,
2: я люблю.
1: Да, хорошие. Сейчас они очень популярны. Называют их ресурсными словами или те самые слова, которые поддерживают
2: нас. Откуда такие умности у тебя сегодня?
1: А еще их даже стали называть терапевтичными. Вот, настолько эти слова влияют на нас.
2: Простуду лечат?
1: Простуду вот не знаю, хотя возможно. Но это слова и фразы, которые дают человеку внутреннюю опору, снимают стресс, возвращают силы. Они работают,
2: хорошо.
1: Ты знаешь, как вот такая вот ментальная соломка, как мост какой-то, помогая справиться с тревогами и эмоциональным выгоранием.
2: Ой, ну вот ресурсные слова, конечно же, это поддерживающие фразы, дорогие друзья. Допустим, слова, которые одобряют или успокаивают. «Я справлюсь». Это временно. Мы часто, может, даже себе такое говорим. Кстати, вот есть точки опоры определенные, понятия, вызывающие в памяти приятные воспоминания и чувство безопасности. Есть противовес критики, защита внутреннего критика и внешнего давления, кстати говоря. Вот эти
1: именно.
2: Вот все слова и словосочетания, которые мы можем использовать. Такие наши точки опоры.
1: Точно. А такие слова меняют химию мозга. Нейробиологи, кстати, доказали, что фокусировка на позитивных ресурсных словах, например, мир, безопасность, любовь, активирует лобные доли мозга и снижает активность миндалевидного тела, а это центр страха и стресса.
2: А ты знаешь, даже когда произносишь просто слово «мир», «любовь», «безопасность», как-то даже светлее становится вот внутри, вот как-то чувствуешь этот свет и эту теплоту. Ну и, кстати, приговаривание про себя ритмичных и поддерживающих фраз в такт дыханию способно на 2-3 минуты снизить частоту сердцебиения, сокращение и нормализовать даже давление при панической атаке, дорогие друзья, как вам такое?
1: Да.
2: Вообще, как их использовать? Тоже сейчас скажем. Составьте свой определенный список, впишите фразы, которые реально приносят вам облегчение в моменты усталости или даже каких-то тревог. Ну и готовьтесь заранее, держите такие послания под рукой, в блокноте, в телефоне, чтобы использовать их в стрессовых ситуациях. Ну и говорите себе в момент, когда чувствуете тревогу, мысленно или вслух проговаривайте эти фразы, чтобы снять то самое напряжение, друзья.
1: Кстати, многие люди их, оказывается, используют. Вот, например, спортсмены обязательно перед стартом шепчут себе какие-то вот такие ресурсные кодовые словечки, да, допустим, какие-то актеры знаменитые, это тоже уже доказано. Ну, в общем-то, в разных, кстати, профессиях можно это использовать. И, в принципе, абсолютно любой человек может это делать. Ну, а вот, кстати, самый известный исторический пример ресурсного слова – это надпись на кольце мудрого правителя. Конечно же, и это
2: все, пройдет. Да, все пройдет или все временно.
1: Да, да. Соломон тот самый, в момент отчаяния или чрезмерной радости, именно эта фраза возвращала его к эмоциональному балансу.
2: Да, так, у вас свой, вот, может быть, список, может быть, это деньги, золото, там, что еще, премия на работе. Ну, у каждого свои ресурсные слова, согласись, слова.
1: Согласна, а почему бы и
2: плов, вот.
1: Вот, у кого-то плов, я только хотела об этом вспомнить. Это же для тебя главное вообще ресурсное слово.
2: Конечно,
1: Лола. Столько раз я и все слушатели от тебя его слышали, что мне кажется, это даже немного заразно уже стало.
2: Нет, у меня будет дополнение к плову, потому что плов, это, конечно, хорошо, но нужно все-таки какой-то еще дополнительный салат, чтобы был плов. Так что плов и салат, плов и шакароб теперь. Смотри,
1: вот
2: Лола.
1: Так, да?
2: Вот это вот идеальное сочетание теперь. Все, точка.
1: Ну, я просто думала, что у тебя еще в каждый период дня, допустим, может быть какое-то ресурсное слово. Вот
2: согласен
1: с
2: тобой.
1: Плов,
2: да,
1: а, допустим,
2: да,
1: в другое время уже что-то еще.
2: А почему ты думаешь, что я такой примитивный? Все, у тебя просто плов и
1: почему?
2: Все.
1: Почему? Я так
2: вот
1: не думаю.
2: Вот и все. Вот, что такое?
1: Ты просто частенько сам об этом
2: не напоминаешь. Не плов, а еще и крутоп, дорогие друзья.
1: Вот, мы больше о тебе узнаем. Это хорошо, Андрей. Нет, ну на самом деле, шутки шутками, друзья, но это действительно доказано уже, и можно верить, можно не верить. Но если вы подберете для себя какие-то слова, которые вас реально успокаивают, настраивают на что-то позитивное, действительно как-то, знаете, помогают вам расслабиться. Вот, кстати,
2: хочу
1: мое ресурсное
2: отпуск.
1: Слово в последнее время.
2: Подожди, я мантры читаю свои. Мантры, чтобы
1: здесь
2: уйти в отпуск.
1: Мне кажется, не просто отпуск, а ты знаешь, хороший отпуск, позитивный, хороший, расслабляющий, отпуск, который
2: великолепный отпуск, долгий отпуск.
1: Вот, это все сейчас для меня тоже,
2: за свой счет.
1: Ресурсным словом. Ну, кстати говоря...
2: Подожди, самый, наверное, будет красивый. Оплачиваемый отпуск.
1: Оплачиваемый.
2: На весь период.
1: Или на берегу где-нибудь моря. Очень даже красивое ресурсное слово получается, словосочетание.
2: Ну ладно, пускай будет так, хорошо.
1: Поэтому да, друзья, вот в какой-то определенный период, кстати, хотела тоже добавить, что да, они могут даже меняться, эти самые ресурсные слова. Главное их подбирать в очень нужное, подходящее время, пользоваться ими правильно, и тогда, знаете, действительно, все будет меняться.
2: Слушай, один пример тоже есть, мне кажется, тоже такой довольно простой и легкий, потому что все мы немножко ленивые, вряд ли мы возьмем блокнот и будем вписывать эти слова. Ну, лентяи мы сейчас стали. Угу. Мне кажется, сейчас есть очень много приложений, аффирмации так и называются, то есть целое приложение. Нажал на кнопочку, и там сразу какие-то слова очень приятные вышли, которые поддерживают, которые помогают чего-то добиться, к примеру говоря. Ну, конечно, у каждого свое, дорогие друзья. Можете и вписаться, но есть и приложение, кстати. У меня даже парочка была установлена когда-то в телефоне.
1: Да.
2: Очень удобно. Mm-hmm. В общем, дорогие друзья, у каждого свои приятные слова. Пускай они у вас будут в жизни, и пусть сопровождают вас по жизни, и пускай все проблемы решаются.
1: Я тоже так думаю. На самом деле, пусть у каждого из вас будет вообще какой-то личный набор этих самых ресурсных слов. И прям на каждый день, друзья. Именно тогда вы будете, знаете, входить даже в то самое состояние, которое бывает очень и очень нужно.
2: Почему бы и нет, друзья? Но мы сейчас войдем в это состояние, состояние покоя лишь на короткое время, чтобы вернуться обратно сюда и с вами поиграть.
3: Президент жиҳати иштирок дар маросими ифтитоҳи бозиҳои оянда 2026 ба Остона сафар кард. Теҳрон аз Киев барои ғарқсозии кишти ҷуброни зарар талаб дорад. Россия асосгузори Телеграмро дар кофтукоби байналмилалӣ қарор дод. و مهاجرانی تاجیک در روسیه حقوقهایشان برای گرفتن جبران پولی پس از جراحت ها در جای کار خاطررسان کرده شد. اوفا تصمیم دارد چمپیوناتی فوتبال جهان را بایکوت اعلام کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
4: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
5: عالمی دقیق.
6: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. یک
7: бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд ба монанди шоуи машҳури танаффуси супербол. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

0: А впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Привет, друзья, мы снова здесь, мы с вами, да, давайте играть, конечно же, а что вот тянуть-то время, сразу играем, конечно. Вопрос традиционный будет звучать сегодня, связанный с детьми и детством, но правила напомню очень быстро, если в течение месяца что-то у нас выигрывали, пока вы до розыгрыша не напускаете, но сообщение отправляйте, в любом случае можете отправлять, прочитаем в прямом эфире. Ну и номер напомнит Лола.
3: Да, именно так. Номер, я напомню, 2-8-4-0-107. Тот
2: молодец,
3: самый
2: Лола.
3: Номер, да, куда нужно отправлять сообщение. Мы его помним, но главное, чтобы помнили вы, друзья. Потому что вам он как раз-таки сейчас пригодится. Да, очень-очень. Ну и по традиции, конечно же, всем желаем удачи.
2: Всем желаем удачи и вопрос, пожалуйста.
3: Вопрос сегодня будет такой. Какую важную для здоровья детей вещь в начале 20 века французские врачи рекомендовали делать из чистого серебра? Чтобы защитить младенцев от болезней.
2: Ничего себе.
3: Да, вопрос, в принципе, простой. Мне кажется, можно все-таки догадаться. Да, хотя, конечно, может быть, сразу
2: богатые
3: прям так...
2: дети. Богатых родителей.
3: Очень богатые дети. Ну, ты знаешь, может быть, когда-то все было по-другому. Да, не так, как сейчас, но тем не менее.
2: Я как бы вспоминаю свое детство, и там были обычные латуневые вещи. Да. Так, ну ладно.
3: Есть у нас уже вариант соски, кстати.
2: Так, ну вот, да, кстати, я тоже так бы и подумал
3: вариант,
2: бы сразу.
3: Да.
2: Представьте, у вас какая соска, серебряная? Золотая?
3: А ты представь, как сложно. Соска из чистого серебра. Это как можно младенцу вот столько сразу... Ну, даже не буду дальше продолжать.
2: Ну, наверное, как-то из металла. Я думаю, что это пустышка из металла. Ну, нет. Горшок, кстати, смотрю.
3: Горшок. А вот хороший вариант.
2: Ложечка, кстати.
3: Ложка. Потому что ложку действительно делали из серебра. Первую ложечку. Но это уже когда у ребенка уже прорезывали зубки.
2: А горшок это, видимо, когда уже некуда девать серебро. А давайте сделаем... Сделаем горшок для ребенка.
3: Может быть.
2: Я просто не знаю. Ну, интересно, да.
3: Да, есть еще варианты, кстати. Вот паильники есть вариант неплохой, кстати говоря. Спасибо большое. Тоже. Тогда не было, наверное, да, вот таких вот современных, конечно, бутылочек. Но, тем не менее. Есть еще у нас варианты. И, кстати, есть верный вариант. Вот нам нужно только проверить, когда у нас человек выигрывает.
2: Да,
3: вот,
2: посмотрели,
3: кстати,
2: и
3: еще.
2: Проверили.
3: Да, варианты будем теперь уже знать и тоже верные. Итак, кого будем поздравлять?
2: Хамиду поздравлять будем, вот так вот, да.
3: Отлично, давай поздравлять. Вот.
2: Давай. А, погремушки, дорогие друзья, из серебра, еще себе.
3: Вот скажи сразу, тяжело все равно представить. Я бы тоже подумала,
2: тяжело.
3: Что речь идет о каких-то других вещах.
2: Кстати, Фарагнос тоже предложил погремушки. Да, верно, но вот наша госпожа Хамидова оказалась шустрее всех по ходу.
3: Да, сегодня да. Но вообще, друзья, сегодня действительно, это погремушки, потому что до изобретения пластика серебряные погремушки дарили действительно, как ты сказал, только богатым детям. Но делали это не ради роскоши, даже тогда. Уже тогда знали, что серебро обладает природными антибактериальными свойствами.
2: Конечно.
3: И это защищало ребенка, когда он, конечно же, ту самую первую игрушку тянул в рот.
2: Да, в принципе, все тянет в рот абсолютно маленький ребенок до 2 лет, я так думаю. Вот все хочет познать и узнать на вкус.
3: Ну, видимо, вот по этой как раз причине французские врачи и предложили делать погремушки из серебра.
2: Какие-то вот очень такие врачи французские того времени, да? Говорит,
3: а почему бы не делать всем из серебра?
2: Да, почему бы и нет, все делаем из серебра.
3: Вот правда, нужно добыть сначала серебро.
2: Дороговато все, конечно,
3: потом,
2: будет.
3: Да, потом уже делать. Но здесь вот видишь, главное, что было такое предложение. Ну что, поздравляем еще раз, нашу победительницу. Победительницу поздравляем и, конечно, приглашаем за подарком. Приходите, не тяните. Ну а всем тем, кто отправлял свои какие-то интересные версии, говорим спасибо за участие.
2: Да, спасибо за участие. Участвуйте, побеждайте, выигрывайте. Желаем же еще раз, конечно же, всем нашим слушателям, кто сегодня вот каким-то образом не выиграл, не оказался быстрее, не переживайте. Завтра продолжим. Так, завтра, тем более, у нас еще четверг и пятница. Еще два дня впереди, друзья, розыгрыши. Так что будьте с нами и верьте в собственную удачу. Ну, а мы постепенно будем с вами прощаться, друзья.
3: Именно так. Именно. И еще раз напомним, что это только среда, друзья. Еще завтра и послезавтра мы будем с друг другом общаться, заряжать друг друга. Поэтому желаем вам лишь продолжения хорошего дня сегодня, вдохновения вам, отличного настроения, всяческих успехов. И завтра в это же самое время снова будем ждать встречи с вами.
2: Абсолютно верно. Ну, на сегодня все, друзья. Удачи, хорошего, потрясающего продолжения этого дня на работе, дома, в отпуске, где бы вы ни находились. Услышимся, как всегда, завтра на той же радиочастоте. Как всегда, как только выйдем в эфир, обязательно добавляйте звука, чтобы открыть то самое второе дыхание. Ну, на сегодня все. Пока-пока.
3: Пока-пока.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقمی تلفنی داره رکلامه 41 41
4: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане продолжают сокращаться административные барьеры для бизнеса. Таджикистан и Беларусь подписали дорожную карту сотрудничества. В России увеличили численность вооруженных сил. В Узбекистане раскрыли сеть по продаже наркотиков через Телеграм. Валберис остановила работу своего склада в Рязани. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Радио. Радио. Азия Плюс. Со Атар Тоджикистон Понзда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане продолжают сокращать административные барьеры для бизнеса. Таджикистан и Беларусь подписали дорожную карту сотрудничества. Казахстан и соседи ищут новые пути в обход Ирана после войны на Ближнем Востоке. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане продолжают сокращать административные барьеры для бизнеса. Количество государственных органов, выдающих разрешительные документы, уменьшилось с 34 до 13, а число контролирующих и проверяющих структур с 31 до 23. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом страны Султон Рахимзода. На фоне сокращения административных процедур число предпринимателей в стране возросло. По данным агентства по статистике, на 1 июля этого года в стране действовало около 397 тысяч хозяйствующих субъектов. Почти 90% из них приходится на индивидуальных предпринимателей. Их количество достигло около 355 тысяч. В Бресте состоялось заседание Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому взаимодействию. Страны подписали дорожную карту сотрудничества. Таджикскую сторону представлял глава Министерства сельского хозяйства Курбан Хакимзода, белорусского министра сельского хозяйства и продовольствия Юрий Борлов. Стороны отметили, что разработали конкретные решения и показатели, которые страны должны достичь к 2031 году. В ходе визита таджикской делегации в Белоруссию также состоялась встреча в рамках делового диалога в Бресте, на которой представители компаний обеих стран подписали контракты на сумму около 26 миллионов долларов. Белорусский чиновник также отметил, что его страна готова увеличить закупки фруктов, овощей и сухофруктов из Таджикистана и, в свою очередь, экспортировать больше мяса и молочных продуктов Таджикистана. Правоохранительные органы Узбекистана выявили масштабную преступную сеть по торговле наркотиками через Телеграм и отмыванию средств в криптоактивах, пишет подробно УЗ. Общий оборот по делу исчисляется сотнями миллиардов сумм и десятками миллионов долларов. К схеме причастны должностные лица нескольких компаний, отмечает подробно УЗ. Они были связаны с международной группой Tesla Shop. Средства, полученные от незаконной торговли, переводились на 90 банковских карт, оформленных на имена 14 иностранных граждан. В дальнейшем деньги проводились через счета фирм под видом легальной деятельности. Кроме того, фигуранты организовали незаконный оборот криптоактивов на сумму более 50 миллионов долларов. По данным фактам возбуждено уголовное дело, и следствие продолжается. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии до свыше 2 миллионов 426 тысяч человек. Число военнослужащих увеличилось до 1 миллиона 355 тысяч человек. Указ вступит в силу с 1 августа. В документе сказано, что изменения связаны с созданием военно-строительных подразделений вооруженных силах России. Между тем, за последние полгода это третье изменение численности армии. Предыдущие два указа были подписаны в марте и в июне этого года. Логистический объект «Валберс» в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности на фоне атаки украинских беспилотников, пишет Лента.ру. Склад «Маркетплейса» в этом городе временно не принимает поставки, а товары, которые хранятся на нем, сейчас сняты с продажи. Пока партнерам предлагается перенаправлять поставки на склад во Владивостоке. Отметим, что ранее из-за ударов останавливалась работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге, а также в Удмуртии. Основатель компании Татьяна Ким заявила на фоне этого об оперативной перестройке логистики маркетплейса. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарони авали суатро роллер баротон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш баҳар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, який асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бахайт гир. Ваю онро. Тарихи смс бо навиштани ному насаби худ. Ва шахри зист. Бараками 93 959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо саати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия плюс. Харрус. Ях.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангумитуны офтоп, вахты кирузи нав, сарнишават. از بلندی قلعه ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قلعه ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کرخونه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане продолжают сокращать административные барьеры для бизнеса. Таджикистан и Беларусь подписали дорожную карту сотрудничества. В республике объявили дату начала регистрации желающих работать в Южной Корее. Федерация дзюдо дисквалифицировала 7 спортсменов на 4 месяца. Таджик Стандарт призвал не покупать напитки, хранящиеся на солнце. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Бубин. Бишунал фабиракс.
4: Азия Плюс. Мандай иттелоот ва фарогат.

0: Реклама дар Азия Плюс. KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони карсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
1: Салом аз Хуҷан. Файлро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе. Кабул. Дар яксон як шуда шуд.
3: Бохтар дар тамос. Хамаш сос. Сарде.
2: Тайёр. Олиҷаноб кор кардем.
4: Вақти интернети хона суръат дорад. Шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мегачип харида, яке аз се сертификат ру ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нуқта-тиҷей ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нуқта-тиҷей.
8: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомонии. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: соат дар Тоҷикистон 17.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلیس رادیو رادیو آسیا پلیس نوستی.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В республике продолжают сокращаться административные барьеры для бизнеса. Количество государственных органов, выдающих разрешительные документы, уменьшилось с 34 до 13, а число контролирующих и проверяющих структур с 31 до 23. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Султон Рахимзода. На фоне сокращения административных процедур число предпринимателей в стране возросло. По данным агентства по статистике, на 1 июля текущего года в республике действовало около 397 тысяч хозяйствующих субъектов. Почти 90% из них приходится на индивидуальных предпринимателей. Их количество достигло около 355 тысяч. В Бресте состоялось заседание Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому взаимодействию. Страны подписали дорожную карту сотрудничества. Таджикскую сторону представлял глава Министерства сельского хозяйства Курбон Хакимзода, белорусского министра сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Стороны отметили, что разработали конкретные решения и показатели, которые страны должны достичь к 2031 году. В ходе визита таджикской делегации в Белоруссию также состоялась встреча в рамках делового диалога, на которой представители компаний обеих стран подписали контракты на сумму около 26 миллионов долларов. Белорусский чиновник также заявил, что его страна готова увеличить закупки фруктов, овощей и сухофруктов из Таджикистана и, в свою очередь, экспортировать больше мяса и молочных продуктов. В Душанбе стартовал бесплатный образовательный проект по подготовке специалистов в сфере информационных технологий. Проект реализует служба связи и агентство инноваций и цифровых технологий. Участвовать в отборе могут все граждане республики старше 18 лет, независимо от образования, опыта работы и знаний программирования. После успешного прохождения отбора участникам будет доступно обучение по более чем 20 IT-направлениям. По словам организаторов, проект направлен на подготовку востребованных специалистов для развития цифровой экономики республики. Федерация дзюдо страны отстранила 7 членов национальной сборной от участия во внутренних и международных соревнованиях сроком на 4 месяца. Так, под дисциплинарные меры попали Сомон Махмадбеков, Тимур Рахимов, Оби Джебов, Абдулой Ориф, Умиджон Раджабов, Виктория Киселева и Александр Кан. Как говорится в решении дисциплинарной комиссии Федерации, причиной стали нарушения профессиональной дисциплины и неявка спортсменов на 3 учебно-тренировочных сбора. Также спортсменов обвинили в неуважительном отношении к другим членам национальной сборной и игнорировании официального плана подготовки команды. Решение о 4-месячной дисквалификации принято независимо от результатов, титулов и спортивных званий дзюдоистов. Электронная регистрация граждан Таджикистана для участия в экзамене APS Topic начнется 10 августа. Успешно прошедший отбор смогут претендовать на работу в производственной сфере Южной Кореи. Об этом Азия Плюс сообщили в агентстве по трудоустройству за рубежом при Министерстве труда. Регистрация будет проходить в здании агентства по трудоустройству в Душанбе. Размер экзаменационного взноса составляет 330 сомани. К участию допускаются граждане страны в возрасте от 18 до 39 лет, владеющие корейским языком на уровне, необходимом для сдачи APS Topic. Кроме того, кандидат не должен иметь судимости, инфекционных заболеваний и фактов депортации из Южной Кореи. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
6: Привет из Худжанда. Файл отправила.
7: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
8: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
7: Готово. Отлично сработали.
9: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сумани. И IPTV в подарок.
10: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
11: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
12: KFC таровати науру пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазаи фармушна шаванда танхо дар KFC.
13: Рақами телефони идораи реклама. 41 41.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ارچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست نده.
2: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сония кушода шуд.
4: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
3: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Таҷикистон онлайн.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазаи фармуш нашаванда танго дар KFC.
7: Рахами телефони идораи реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

Мюллер истесол кунанда е муваффакит дару тиреза аз профил хуи босифат ва уствор. Роллер гармио осоиш бахарьяк хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пур ра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Привет из Худжанда. Файл отправила.
2: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
3: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
2: Готово. Отлично сработали.
4: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
5: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
6: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустом» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня поговорим о традициях, которые объединяют. Традиции часто воспринимаются как что-то старомодное. Так делали наши бабушки и дедушки, наши предки. Но если посмотреть внимательнее, традиции – это не про прошлое, это про связь, про ощущение. У нас есть что-то свое, особенное. А значит, мы не просто живем вместе, мы принадлежим друг другу. Семейная традиция может быть совсем маленькой, не обязательно печь пироги каждое воскресенье или устраивать большой праздник по календарю. Традицией может стать совместный завтрак в субботу, вечерний чай без телефона, прогулка раз в неделю, чтение книги перед сном детям, звонок родителям по воскресеньям. Это повторяемость, которая создает устойчивость. Почему традиции так хорошо объединяют? Во-первых, они дают предсказуемость. В мире, где все меняется, приятно знать, в пятницу мы ужинаем вместе или на Новый год мы смотрим один и тот же фильм. Это как маяк. Во-вторых, традиции снимают напряжение между поколениями. Когда дети растут, у них появляются свои интересы. У родителей своя усталость. У бабушек и дедушек свои ожидания. И традиции становятся нейтральным мостиком. Не разговор, кто прав, а совместное действие. А совместное действие сближает лучше многих слов. И в-третьих, традиции создают историю семьи, воспоминания. Мы когда-то ходили в парк осенью, мы писали друг другу записки, мы украшали елку перед Новым годом. И эти воспоминания становятся внутренним домом, который человек носит с собой. Важно помнить, традиции не должны быть обязанностью. Если традиция превращается в контроль, например, «ты должен прийти, иначе ты нас не любишь», она перестает объединять. Настоящая традиция гибкая, она поддерживает людей, а не ломает их. И, пожалуй, лучший момент – это создавать новые традиции. Не повторять чужие, а придумывать свои, потому что традиции – это язык любви, который семья выбирает сама. А вы что скажете, мои дорогие слушатели, какие традиции у вас уже есть в семье, благодаря чему вы хотите снова и снова возвращаться домой? Оставляйте свои мысли и вопросы на нашем телеграме по номеру 8840107. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс. Дорогие боло и хаспият.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон эст. Им сол он тобистони болаззат аз ширкати Покизаниз хаст.
6: То 31 август.
5: Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи
6: promo.pokiza.tj равон карда,
5: iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва ذاتی شادی آور. رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41. دیلی گرومچه رادیو آسیا پلیس.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Солнечные лучи – источник витамина D, но все хорошо в меру и с соблюдением правил безопасности. В случаях с детьми тем более, ведь их кожа более тонкая и ранимая. Она особенно уязвима к воздействию УФ-излучения. Нужен ли детям солнцезащитный крем? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом детская кожа особенно чувствительна к солнечным лучам. И даже если на улице не очень жарко или небо затянуто облаками, ультрафиолет продолжает воздействовать на кожу. Поэтому если ваш ребенок гуляет днем на открытом солнце, солнцезащитный крем – это не роскошь, а полезная привычка. Для малышей лучше выбирать средства, предназначенные именно для детской кожи, с уровнем защиты не ниже SPF 30, а при активном солнце – SPF 50. Но важно помнить, крем – это не единственная защита. Панама с широкими полями, легкая одежда из натуральных тканей, тень и прогулки утром или уже ближе к вечеру помогают защитить ребенка не меньше. Не стоит забывать, что крем нужно обновлять каждые 2 часа, а также после купания или активных игр, если это указано на упаковке. Стоит также помнить, что чрезмерное пребывание на солнце опасно, и ни одно солнцезащитное средство не обеспечит ребенку абсолютную защиту. Поэтому не стоит подвергать прямому воздействию УФ-лучей детей грудного и младшего возраста. И пусть солнце доставляет вашему маленькому солнышку только пользу и позитивные эмоции. Солнечных дней вам! И легких прогулок с вашими малышами. Ну а чтобы прогулки были комфортными и без раздражений, используйте подгузники Sof Premium. Они мягкие, дышащие, гипоаллергенные и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

что завтра ты моя награда. Все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом. Мы на правильном курсе. Просто почувствуй.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азии.

Обу каво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай волна. Волна авзолятру эст. Обу каво дар Азия плюс. Сарпарасти баш.

0: 6 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومنده ایم.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор.
3: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: О, зарплата пришла.
6: Ну что, теперь по магазинам?
5: Нет, сначала переведу часть на депозит.
6: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
5: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч сомани.
6: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
5: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: رقمی تلفونی دوره رکلاما
7: 41 41.
0: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонару с радио Азия.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه به پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدنی او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
4: Рубару по мардум мавч бо мавч замона радиуи Азия Плюс.

0: растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Солнечные лучи – источник витамина D, но все хорошо в меру и с соблюдением правил безопасности. В случаях с детьми тем более, ведь их кожа более тонкая и ранимая. Она особенно уязвима к воздействию УФ-излучения. Нужен ли детям солнцезащитный крем? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом детская кожа особенно чувствительна к солнечным лучам. И даже если на улице не очень жарко или небо затянуто облаками, ультрафиолет продолжает воздействовать на кожу. Поэтому если ваш ребенок гуляет днем на открытом солнце, солнцезащитный крем – это не роскошь, а полезная привычка. Для малышей лучше выбирать средства, предназначенные именно для детской кожи, с уровнем защиты не ниже SPF 30, а при активном солнце – SPF 50. Но важно помнить, крем – это не единственная защита. Панамы с широкими полями, легкая одежда из натуральных тканей, тень и прогулки утром или уже ближе к вечеру помогают защитить ребенка не меньше. Не стоит забывать, что крем нужно обновлять каждые 2 часа, а также после купания или активных игр, если это указано на упаковке. Стоит также помнить, что чрезмерное пребывание на солнце опасно, и ни одно солнцезащитное средство не обеспечит ребенку абсолютную защиту. Поэтому не стоит подвергать прямому воздействию УФ-лучей детей грудного и младшего возраста. И пусть солнце доставляет вашему маленькому солнышку только пользу и позитивные эмоции. Солнечных дней вам! И легких прогулок с вашими малышами. Ну а чтобы прогулки были комфортными и без раздражений, используйте подгузники Sof Premium. Они мягкие, дышащие, гипоаллергенные и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс. Представлен техноторговым центром «Волна».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Азия Плюс. Харус. Я

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня поговорим о традициях, которые объединяют. Традиции часто воспринимаются как что-то старомодное. Так делали наши бабушки и дедушки, наши предки. Но если посмотреть внимательнее, традиции – это не про прошлое, это про связь, про ощущение. У нас есть что-то свое, особенное. А значит, мы не просто живем вместе, мы принадлежим друг другу. Семейная традиция может быть совсем маленькой. Не обязательно печь пироги каждое воскресенье или устраивать большой праздник по календарю. Традиция может стать совместной. Совместный завтрак в субботу, вечерний чай без телефона, прогулка раз в неделю, чтение книги перед сном детям, звонок родителям по воскресеньям. Это повторяемость, которая создает устойчивость. Почему традиции так хорошо объединяют? Во-первых, они дают предсказуемость. В мире, где все меняется, приятно знать, в пятницу мы ужинаем вместе или на Новый год мы смотрим один и тот же фильм. Это как маяк. Во-вторых, традиции снимают напряжение между поколениями. Когда дети растут, у них появляются свои интересы. У родителей своя усталость. У бабушек и дедушек свои ожидания. И традиции становятся нейтральным мостиком. Не разговор, кто прав, а совместное действие. А совместное действие сближает лучше многих слов. И в-третьих, традиции создают историю семьи, воспоминания. Мы когда-то ходили в парк осенью. Мы писали друг другу записки. Мы украшали елку перед Новым годом. И эти воспоминания становятся внутренним домом, который человек носит с собой. Важно помнить, традиции не должны быть обязанностью. Если традиция превращается в контроль, например, «ты должен прийти, иначе ты нас не любишь», она перестает объединять. Настоящая традиция гибкая, она поддерживает людей, а не ломает их. И, пожалуй, лучший момент – это создавать новые традиции. Не повторять чужие, а придумывать свои, потому что традиции – это язык любви, который семья выбирает сама. А вы что скажете, мои дорогие слушатели, какие традиции у вас уже есть в семье, благодаря чему вы хотите снова и снова возвращаться домой? Оставляйте свои мысли и вопросы на нашем телеграме по номеру 8840107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан, бо мо افزایلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay.
4: 2.1 میلیون فوت.
5: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут плёнкаи синамои истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо плёнкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хоруғ аст.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
2: Radio
6: Asia Plus.
7: We're too young for this world that we built to be crumbling. If we run from this feeling, it's all been for nothing, been for nothing.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезинфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осио тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.
1: Юсеф Замлад.

0: Рулер истесол кунанда е муваффак иддар у тиреза, аз профил хуй босифат ва уствор. Рулер. Гарми ю осо иш, бахар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
0: добавляем солнце в каждый звук радио Азия Плюс

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с

Ролер истесол кунанда е муваффакит даро тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер, гармию осоиш, бахарьяк хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи и хамишаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулоим тиннатон. Ми шикофат нарми мағз устухоне. Пистаро. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осо иш, бахар як хонадон. Азия плюс. Харуз. Якада.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: Рубару Бомарду Мавджу Бомавджи Замона Радіо Азія Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.